0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Май на дворе, и мы от души поздравляем вас с наступлением настоящей весны. Хотя через пару дней ожидается очередное похолодание, и несмотря на это, в студии «Космо по-русски» Алена Колесникова и Леонид Поляков.
2: И вот тема сегодняшнего выпуска.
1: Кто бы мог подумать, электромобили способствуют массовому ожирению.
2: Volkswagen обогнал Tesla. Мы знаем почему.
1: Нынешний апрель оказался самым дорогим в истории автомобилизма. Поможет ли скидка на топливо?
2: Вы слушаете «Автомай».
1: Ну что?
2: Поехали.
1: Да, Лень, поехали, но особо разгоняться не будем. И вот почему очень печальное, трагическое событие произошло буквально 2 недели назад на Нюрнбургринг.
2: Нюрнбургринг, я думаю, объяснять не надо, что это такое. Самая известная в Германии, а может быть и в мире, гоночная трасса на западе страны. Трасса очень сложная, кому доводилось проехать по ней, может это только подтвердить. 2 недели назад квалификационный заезд в рамках 24-часовой гонки унес жизнь финского гонщика, который выступал в этом заезде, 66-летний ветеран Юха Митинен, опытный спортсмен, который принимал участие в сотнях, может быть, в тысячах гонок. Что произошло? Эксперты единодушны, ошибки водителя не было, причина трагедии прозаична. На трассе оказалось масло, масляный след, который привел к столкновению около 10 автомобилей. 8 водителей после этого оказались в больнице, но их жизнь вне опасности, а вот Юха Митинен погиб на месте аварии, потому что травмы, которые он получил при столкновении, оказались несовместимы с жизнью, как сказали врачи.
1: Я поняла, что это был человек-легенда.
2: Да, совершенно верно. Его коллеги, которые после этого, на следующий день после гонки, она произошла в субботу, в воскресенье гонка была продолжена, сказали, что это еще раз, эта трагедия еще раз напоминает о том, что автоспорт – дело не только захватывающее, интересное и зрелищное, но и очень опасное, потому что каждый, кто выходит на трассу, всегда помнит о том, что опасность, вот она рядом.
1: Да, а мы вернемся к нашему плану. У нас много тем сегодня, и, как и было обещано, вот новость. Электромобили способствуют массовому ожирению. Выяснили эксперты, каким же образом это происходит. Потому что, когда ты видишь такой заголовок, то совершенно непонятно, что именно имеется в виду.
2: Вообще даже трудно догадаться, потому что, казалось бы, ну, понятно, если ты хочешь, чтобы организм подвергался каким-то большим физическим нагрузкам, можно сесть на велосипед, можно ходить пешком, там, бегать, не знаю что. Но какая разница, ты сидишь за рулем автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем или электромобиля? Оказывается, разница есть принципиальная, и вот как раз водители электромобилей в этом отношении находятся в зоне риска. Почему? Те из них, кто отправляется в относительно дальнюю поездку по автобану, рано или поздно должен остановиться для того, чтобы зарядить свой электромобиль. В отличие от обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, такая зарядка, как известно, длится не 2-3 минуты, а несколько десятков минут. Может быть, 10, 20, полчаса и более, в зависимости от того, какой емкости аккумуляторы, насколько они разряжены.
1: Прости, я читала по опросам водителей бензиновых и дизельных машин, если они видят, что на заправке уже стоит столько автомобилей, что они поймут, что они больше 5 минут должны будут там остаться, да, 10 минут, они поедут искать другую заправку. То есть для них этот вариант подождать, пока можно будет заправить машину, практически не рассматривается.
2: Я могу это подтвердить, видимо, это просто люди, но разного склада, наверное. Водители электромобилей более уравновешенно, спокойно. А вот если я вижу какую-то очередь на заправке, я даже не буду туда заезжать, я поеду дальше, потому что практически всегда оставляю себе какой-то резерв в баке. А вот с электромобилями-то это не получается. Он особенно далеко не уедет, может даже не дотянуть до следующей электрозаправки.
1: Да и потом, где не заправляйся с электромобилем, это в любом случае получится.
2: Иначе это
1: долго.
2: Это долго. И вот тут-то вот как раз сказывается вот этот удивительный эффект, который сейчас обнаружили ученые.
1: Что же они делают там? Что
2: давай,
1: заставляет?
2: Попробуем вместе догадаться. Что делает человек, который приехал на эту самую электрозаправку, поставил свой автомобиль, и теперь полчаса дожидается, когда можно будет ехать дальше? Ну, какие варианты? Он может там пойти бегать вокруг этого автомобиля, не знаю, там заниматься какими-то физическими упражнениями.
1: Часто дыхательными техниками, медитацией.
2: Книжки читать можно, там, не знаю, смотреть кино, да. Но делают, на самом деле, показывая статистика, она знает все, как известно, делают люди совершенно не это. Они идут есть. И еда, которую можно получить вот на этих придорожных заправках, обычно не самая полезная. Там еда достаточно калорийная, ее много. И вот благодаря вот такому вот способу провести эти минуты, эти десятки минут, пока заряжается ваш электромобиль, именно из-за этого эти люди оказываются в зоне риска. Они набирают вес намного быстрее и намного больше, чем это происходит с водителями бензиновых или дизельных
1: автомобилей. Как-то это банально, на мой взгляд, честно говоря, потому что начиналось все с такой интриги, да, каким же образом люди полнеют на автозаправках. Да они там просто едят лишние 20 минут в день, посвящают еде, причем не самой здоровой.
2: Вообще это интересная проблема, потому что вот надо же подумать о том, чем можно занять людей, которые приезжают на такую электрозаправку, у которых много свободного времени, которое у них появилось. Как это время правильно использовать, такой ресурс. По-моему, пока никакого позитивного решения в этом отношении не обнаружено.
1: Лёня, а это, насколько я поняла, минимум 20 минут. Быстрее, чем за 20 минут заправить или подзаправить машину нельзя.
2: Практически все массовые электромобили и массовая система зарядки, они работают именно так. Им нужно несколько десятков минут для того, чтобы автомобиль мог двигаться дальше и проехать хотя бы 200 километров. Кстати, вот это тоже интересная цифра, которую называют эксперты. Такой вот 20-минутный экспресс заправки, когда мы говорим, мы не заряжаем полностью аккумуляторную батарею, а заряжаем ровно настолько, чтобы можно было проехать какой-то отрезок пути до следующей зарядки. И вот это, как правило, величина, которая принимается там, примерно 200 километров. О чем это говорит? Ну, простая арифметика. Если ты собираешься проехать по всей Германии, например, из Берлина куда-нибудь в Баварию или на запад, там, в сторону голландской границы, тебе как раз нужно преодолеть примерно 600 километров. И вот оказывается, что у тебя на такую относительно короткую дистанцию, меньше, чем рабочий день, ты едешь туда, там, порядка 5-6 часов, может быть, на нормальном автомобиле. Так вот, оказывается, что у тебя уходит на час больше времени из-за того, что ты едешь на электромобиле. Почему? Потому что вот такой 200-километровый отрезок, который требует 20-минутной зарядки, умножь на 3. Вот эти 600 километров и 60 минут.
1: Да еще нужно туда съехать, оттуда нужно выехать. Ты знаешь, я придумала бизнес-модель, хотя вполне возможно, кто-то уже придумал ее до меня.
2: Давай, рассказывай скорее.
1: А именно, то время, пока машина заправляется, можно потратить на экспресс-оздоровление. Это значит, что какой-то суперздоровый смузи и, возможно, платные тренажеры. Почему нет?
2: Фитнес-центр, совмещенный со станцией электрозарядки.
1: Да, ведь в парках стоят иногда тренажеры, которые вот действительно работают. Там можно качать мышцы, какие-то странные ходилки, руки, ноги. И главное, тело приходит в себя после долгой езды на автомобиле.
2: Должна быть обязательно платная система. Вы слышали, да? Пожалуйста, вот кто возьмется за реализацию?
1: Да, вот идея бесплатная.
2: Ждем сообщения.
1: Дальше вы сами. А мы переходим к нашей следующей теме. Volkswagen, VW, обогнал Теслу. Причем основательно. В чем причина, почему теперь электрических Volkswagen'ов по дорогам страны бегает больше, чем Тесл?
2: И почему Тесла не продается уже так хорошо, как это происходило все время? Я думаю, первый ответ, вот первая версия, самая простая. Все наверняка видели автомобили, я имею в виду Теслу, с наклейкой на крышке багажника. Я купил эту Теслу еще до того, как господин Маск сошел с ума. Ну, все видели, я думаю, да, и понятно, о чем идет речь. Но действительно, личность Илона Маска у многих вызывает, мягко говоря, сомнения, и далеко не каждый готов поддержать его материально, покупая его автомобиль, покупая эту самую Теслу.
1: Ну, конечно, во многом интерес вызывал, естественно, автомобиль, но кроме автомобиля, сама личность Маска, его харизма, она играла очень большую роль. Раньше он вызывал симпатию практически безотчетную. Теперь, как мы видим, ситуация изменилась.
2: Да, и раньше это было для продажи автомобилей большим плюсом, а стало большим минусом. Ну, вот, собственно, результаты этого мы и наблюдаем. Но это первая такая поверхностная, психологическая, я бы сказал, причина. Вторая причина – это техника, потому что все-таки за электромобилями с наклейкой VW на капоте стоит гигантский концерн со всеми своими ресурсами, со всеми своими возможностями.
1: С опытом, естественно, с имиджем.
2: Да, именно так. Это достаточно неповоротливая, может быть, такая система. это хорошо понятно, она большая, тяжелая, у нее большая инерция, но уж если она заработала, то работает она очень эффективно и очень надежно. Но, видимо, люди на это и рассчитывают.
1: А мы не назвали модель, которая пользуется таким большим успехом. Это либо ID3, либо ID3. Называйте, как хотите. Это совершенно все равно. Машина хорошая.
2: Да, замечательный автомобиль среднего класса, который, ну, практически любую немецкую семью полностью удовлетворить с точки зрения своих технических возможностей, с точки зрения дизайна и всех остальных параметров. Поэтому Маску будет не просто конкурировать с вот такой вот достаточно популярной новинкой немецкого рынка.
1: А мы приближаемся к все более серьезным темам. Нынешний апрель, который только что закончился, оказался, и это было заранее ясно, самым дорогим месяцем в истории автомобилизма. С 1 мая вошла в силу скидка на топливо. Поможет ли она и насколько?
2: Это прекрасный вопрос, и я думаю, что никто сейчас не взялся бы дать исчерпывающий ответ на него, поэтому можно только импровизировать, строить какие-то версии. Вообще непонятно, как будет развиваться политическая ситуация, а именно она, понятно, стала причиной скачка цен на нефть и, соответственно, на топливо для двигателей внутреннего сгорания, то есть бензин и дизель. Но что можно сказать по опыту, я думаю, что с моей оценкой согласится любой. Мы находимся с точки зрения цены на бензин, например, в диапазоне от примерно 2 евро. Я даже заправился пару дней назад за евро 97, кстати говоря, литр. Причем это был бензин, я думаю, многие знают разницу, с относительно небольшим содержанием спирта в нем. Это Е5, а не Е10, который существенно дешевле всегда, потому что в нем меньше нефтепродуктов содержится, понятно, за счет этих добавок. Вот это был, наверное, такой минимум, отмеченный мною лично за последние дни, евро 97. Максимальная оценка, если мне не изменяет память, это 2,52 или 2,54. Пришлось мне столько заплатить, потому что я заправлялся на автобане. Это было примерно 2 недели назад. И вот там цены, поскольку это автобан, существенно выше, чем на такой же точно заправке этой же марки, которая находится на расстоянии там, 5 километров от этого автобана.
1: Но, Лёнь, ну ведь заправки на автобане с такими ценами, они же там стоят только для тех людей, у которого осталось так мало бензина, что они уже просто не успевают съехать в какой-нибудь следующий городок или деревеньку.
2: Да нет, конечно, потому что, смотри, ну вот ты сейчас говоришь в первую очередь о, скажем так, частных лицах, когда человек просто приезжает, заправляет свой автомобиль за свои деньги. Но львиная доля автомобилей, которая движется по автобану, кстати говоря, есть такая даже статистика, это корпоративная собственность. Это автомобили компаний, которые передаются во временное пользование сотрудникам этих компаний, и люди на них ездят даже по каким-то своим личным делам, это всегда оговаривается. Так называемый фирменваген, о чем мы сейчас и говорим, то есть автомобиль, являющийся собственностью компании, которая эксплуатирует сотрудник этой компании, да, речь не о том, что он работает на этом автомобиле, ему просто выдан этот автомобиль в личное пользование. Так вот, большая часть новых автомобилей в Германии реализуется именно по такой схеме. Частные лица, как покупатели, находятся на втором месте. И вот, как правило, люди, которые ездят на таких автомобилях, они получают заправочную карту, и их, в принципе, цена на топливо, ну, в общем-то, и не интересует, поскольку оплачивает все это компания. И речь не о том, что они пытаются просто таким образом нагреть эту самую компанию. Большой фирме достаточно все равно, потому что вот эти вот колебания так или иначе в какой-то момент дают положительный эффект при, скажем, налогообложении. Поэтому если компания больше потратила денег на бензин, то условно она заплатит меньше налогов. Ничего не изменится.
1: Да, Лёнь, ну а у тех, у кого нет Кунденкарты и кто путешествует в частном порядке, не забывайте, пожалуйста, что своевременный съезд к небольшому городу или в деревню убережет ваш кошелек. О чем еще хотелось обязательно сегодня рассказать? В нынешние выходные все те, кто любит старинные автомобили и давно собирался в Берлин, приезжайте. Главная улица города в пятницу, субботу и воскресенье будет перекрыта для движения, и вдоль нее выстроятся самые винтажные, самые красивые и наиболее приведенные в порядок олдтаймеры Германии.
2: И вот именно поэтому мы начали наш сегодняшний разговор с того, как хорошо, что наконец-то наступил май. Автомай. Это действительно самый автомобильный месяц. Вот если спросить меня, я сказал бы, что из 12 месяцев действительно именно этот самый автомобильный. Потому что никогда больше, кроме как в мае, не происходит столько разных интересных автомобильных событий, которое связано с автомобилем не как средством передвижения, а как любимая игрушка. И вот в течение всего месяца, и на самом деле это только начало вот этого сезона, во все города Германии происходят не десятки, не сотни, а тысячи всевозможных мероприятий, встреч, фестивалей, как угодно это может называться, когда энтузиасты привозят свои автомобили. Это могут быть какие-то затюнингованные машины, да и они вот даже перестали быть похожими на свою первоначальную форму. Это олдтаймеры, то есть автомобили, которые были выпущены десятки лет назад, но находятся примерно в таком состоянии, как когда они сошли с конвейера. И все вот это вот, то, что обычно бережно хранится в гаражах, во дворах, и практически невозможно это обычно увидеть, все это выезжает на улицы, все это можно посмотреть, все это можно сфотографировать, но самое главное – не трогать руками, потому что все владельцы автомобилей, таких машин, вешают обычно на свои экипажи табличку: смотрите на здоровье, только руками не трогайте.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.